0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Дни казахстанского кино стартовали в Париже. Театр имени Габита Мусрепова отметил юбилей. Ватикан впервые в истории будет претендовать на «Оскар». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Париже стартовали дни казахстанского кино. Фильмом открытия стала картина выдающегося казахстанского режиссера Абдуллы Карсакпаева «Алпамыс идет в школу», представленная в отреставрированной версии 4К. Показ приурочен к столетию со дня рождения режиссера. Современное казахстанское кино в программе представлено фильмами «Кайтадан» и «Игроманка». Обе картины созданы при государственной поддержке. Дни казахстанского кино знакомят французскую аудиторию с разными этапами развития национального кинематографа. От признанной классики до современных работ нового поколения авторов. В программе также запланированы творческие встречи казахстанских кинематографистов с французской аудиторией. Они направлены на развитие профессионального и культурного диалога между двумя странами. На Коктубе отметили 80-летие Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусурепова, передает 24KZ. К юбилею здесь показали большой спектакль-концерт с участием артистов театра и известных отечественных исполнителей. В программу вошли музыкальные номера из знаковых постановок разных лет. В рамках юбилейных мероприятий также прошла международная научно-практическая конференция с участием казахстанских и зарубежных специалистов. Участники конференции обсудили историю и современное развитие театра, актерское мастерство, режиссуру и постановки для юного зрителя. Отдельное внимание уделили сохранению творческих традиций и поиску нового сценического языка. Поздравление коллективу направил министр культуры и информации Арман Каркпаев. Он отметил, что за 80 лет театр расширил художественные горизонты казахского сценического искусства, обогатил духовный мир нескольких поколений зрителей и стал одним из крупных центров национальной культуры. Ватикан впервые за 97-летнюю историю премии «Оскар» собирается выдвинуть фильм на соискание этой награды, передает агентство «Казинформ». Короткометражный документальный фильм «Зеленая лава», созданный при поддержке Ватикана, будет показан на этой неделе в Лос-Анджелесе в рамках подготовки к его выдвижению на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Картина рассказывает о молодом итальянце Джакомо Маттиви, страдающем мышечной дистрофии Дюшена. Эта заявка станет первым случаем, когда фильм, произведенный Ватиканом, будет номинирован на премию «Оскар». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вместе с вами программа «В мире классики», где мы не только слушаем классическую музыку, но говорим о произведениях, композиторах и исполнителях. В исполнении симфонического оркестра театра «Астана-Опера» и дирижера Абзала Мухиддинова прозвучала третья часть «Адажо» второй симфонии «Ми-минор» Сергея Рахманинова. В продолжении программы в исполнении Анны Нетребко и хора и симфонического оркестра имени Джузеппе Верди под управлением дирижера Клаудио Аббада слушаем фрагмент из оперы «Лючия делла Мармур» Гаэтана Доницетти.

исполнении Международного молодежного камерного оркестра «Тюрксой» и дирижера Мустафы Мехмандарова мы услышали с вами «Кюй Кюроглу» Даулет Кирея.

В исполнении пианиста Валерия Кулешова прозвучал этюд «Фантазия ми бемоль мажор» из четвертого опуса сочинений композитора Владимира Горовица. А сейчас в исполнении Королевского оркестра и дирижера Бернарда Хатика слушаем венгерский танец номер 5 соль минор Йоханнеса Брамса.

В исполнении Мартина Фроста и Королевского оркестра Стокгольма прозвучала «La Muerte del Ángel» Астора Пьяццоллы. Продолжение нашей программы в исполнении легендарного оркестра Академия Святого Мартина в полях под управлением сэра Невилла Маринера слушаем третью часть минуэт симфонии номер 14 для мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

в исполнении потрясающего солиста, тенора Алибека Днишева, в сопровождении пианиста Евгения Шендеровича прозвучал романс «Юноша и дева» Александра Даргомышского. Продолжает программу «В мире классики» фантазия-балет для скрипки и оркестра Эдуарда Лалло. Солирует Жан-Жак Конторов в сопровождении Тапиола Симфониета под управлением дирижера Киса Бейклса.

Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» вместе с трами государственной струнной квартет имени Газизы Жубановой. В их исполнении прозвучал знаменитый «Кюй Курманхазе Адай» в переложении для струнного квартета Гульжаны Зимбаевой. А сейчас в исполнении солиста Николая Демиденко в сопровождении симфонического оркестра BBC Шотландии слушаем третью часть «Дивертисмент» концерта для фортепиано с оркестром номер 2 до минор Николая Метнера.

В исполнении скрипачки Аймануса Хаджаева в сопровождении пианиста Паулио Сибризи прозвучал испанский танец Энрике Гранадоса.

0: в исполнении пианистки Женео Бакировой в сопровождении симфонического оркестра Индии под управлением дирижера Евгения Бушкова прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром номер 2 до минор Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.
0: Завершает нашу программу сегодня сочинение Ференца Листа «Большой

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Скрипка. Самый популярный струнный смычковый инструмент. Точная дата рождения неизвестна, но приблизительно это конец 15-го, начало 16 века. Так что уже несколько веков музыканты называют скрипку королевой оркестра и отводят ей в музыке первостепенную роль. Правда, такое отношение скрипка заслужила не сразу. Поначалу ее считали инструментом исключительно простонародным, годным только для ярмарки и трактиров. И только в 18 веке, когда музыка из гостиных перешла в концертные залы и на большую оперную сцену, она заняла подобающее ей почетное место. В скрипке несколько десятков деталей. Каждая из них тщательно продумана. Скрипка, как любая королева, капризна, и на ее звук влияет буквально все. И дерево, из которого она вырезана, и размер, и форма корпуса, и даже качество лака. Особенно искусными скрипичными мастерами всегда считались итальянцы. Они умели сделать звук инструмента необыкновенно эластичным, певучим, нежным, при этом удивительно наполненным и масштабным. Амати, Страдивари, Гварнери – до сих пор их инструменты считаются непревзойденными и самыми дорогими в мире. Что касается современной профессиональной скрипки, пережив на протяжении столетий творческие поиски многих поколений мастеров, она превратилась в технологически безупречную акустическую конструкцию с художественно совершенной формой и уникальным звучанием. До сих пор не существует аппаратуры, которая могла бы синтезировать звучание скрипки. Конечно, и сегодня некоторые мастера пытаются удивить. Например, шведский скульптор Ларс Виденфалк сконструировал скрипку из камня. Сделана она по рисункам Страдивари, а материалом послужил черный диабаз. Идея возникла у Виденфалка, когда он однажды обрабатывал диабаз стамеской, и, как утверждает скульптор, камень при этом пел. Свою каменную скрипку Виденфалк назвал «Черный дрозд». Весит она 2 килограмма, толщина каменных стенок 2,5 миллиметра, и на ней можно играть. Причем сам мастер утверждает, что звучит его черный дрозд не хуже многих деревянных своих собратьев. Кстати говоря, это не единственный подобный инструмент в мире. Чех Ян Рерих, например, делает скрипки из мрамора.

0: Это была скрипка в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Известный режиссер снимет фильм об истории Тайказана в Туркестане. Ярмарка креативной индустрии Атрауской области в столице. Международный фестиваль «Каспи. Море дружбы» пройдет в Актау. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Всемирно известный режиссер Сергей Дворцевой готовится к съемкам широкоформатного художественного фильма, посвященного истории Тайказана. Ход международного кинопроекта и дальнейшие планы режиссер обсудил на встрече с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым, передает Елорда-Инфо-КЗ. В основе картины лежит история создания знаменитого Тайказана, находящегося в мавзолее Хаджи Ахмеда Яссави. Режиссер более года изучал исторические данные в архивах Казахстана, Ирана и в фондах Эрмитажа в России, а также привлекал к работе историков и археологов. Одним из основных мест съемок станет исторический Карнак, где был отлит Тайказан. В связи с этим акимат области рассматривает возможность сохранения масштабных декораций после завершения съемочного процесса для использования их в качестве туристического объекта. В международном проекте задействованы отечественные и зарубежные специалисты кино. Основные съемочные работы планируются начать в 2027 году с применением передовых технологий современного кинопроизводства. В Астане пройдет ярмарка представителей креативной индустрии Атырауской области. Мероприятие организуется в рамках проекта «Креатив Аймак» Фонда развития креативных индустрий, передает Елорда-Инфо-КЗ. Ярмарка развернется на площадке «Казах Креатив Хаб», где будет презентованы творческие проекты и авторские произведения. В ходе мероприятия посетители смогут ознакомиться с изделиями национального ремесла, образцами современного дизайна, авторскими работами, ювелирными изделиями и модными коллекциями атырауских дизайнеров. Также будут представлены новые проекты в сфере креативной индустрии. Участники ярмарки смогут приобрести понравившуюся продукцию, напрямую познакомиться с авторами и получить информацию о творческих проектах. В Актау с 25 по 27 сентября пройдет международный фестиваль-конкурс «Каспий. Море дружбы». В нем примут участие артисты из 5 стран, сообщает Ель-КЗ. В Актау приедут исполнители из Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. В программе запланированы церемония открытия, международный вокальный конкурс и награждение победителей. Все основные мероприятия пройдут на открытой площадке у побережья Каспия. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.